Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг.
2: Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
1: Луи Армстронг.
3: Go down, Moses.

Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
4: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: СК-10.
4: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера. Каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213. 0+.
3: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Аналитики сервиса бронирования «Купи билет» назвали самые популярные страны для пересечения границ у россиян за последние 5 лет. По данным источника, чаще всего за указанный период соотечественники пересекали границу с Турцией. Средний чек перелета в эту страну составляет 23,5 тысячи рублей. На втором месте оказался Узбекистан со средним чеком в 11,5 тысяч рублей. Ну а на третьем – Армения со средним чеком в 13,5 тысяч рублей. Авторы исследования выяснили, что россияне совершают в среднем около 1,5 авиапутешествий за границу в год. Таким образом, за 5 лет они успевают отправиться примерно в 8 поездок. Это означает около 16 прохождений пограничного контроля на среднепутешествующего россиянина при вылете из страны и возвращении на родину. В пресс-службе сервиса отметили, что за последние годы отношение соотечественников к зарубежным поездкам заметно изменилось. Если раньше это воспринималось как редкое событие, то сейчас многие рассматривают путешествия за границу как часть регулярного отдыха. Особенно активно растет спрос на направления с безвизовым въездом, коротким перелетом и понятной логистикой.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный. В ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
14: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
16: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Ростов 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
9: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
10: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Международные организации, включая ООН и ОБСЕ, не ответили на обращение в связи с ударом ВСУ по Старобельску в ЛНР. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила в беседе с РИА Новости, что эти обращения были разосланы сразу после того, как произошла эта трагедия. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные НКО не отреагировали на трагедию в Старобельске. Минздрав разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных лекарств без электронного рецепта. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передает РИА Новости. По ее словам, пока еще бывают продажи таких препаратов без рецепта. Если законопроект примут, то контролировать продажу рецептурных лекарств в аптеках будут через систему мониторинга. Сейчас отрабатывается механизм. После доработки текста законопроекта пройдет его обсуждение с Советом Федерации. Ростовская область получила высокую оценку за развитие индустриального гостеприимства на российско-китайском форуме промышленного туризма «Открытая промышленность», который проходил в Благовещенске. Регион отмечен престижной наградой за системный подход и эффективную реализацию инициатив в сфере промышленного туризма. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев. В программе приняли участие 9 донских предприятий, 1 туроператор и представители ДГТУ. В четверг на территории Ростовской области будет облачная погода. Синоптики предупреждают, если в северных районах осадков не ожидается, то южные весь день будут находиться под влиянием дождевого фронта. При этом в утренние и дневные часы интенсивность осадков на юге возрастет до сильной. Ветер западного направления, который во второй половине дня перейдет на юго-западный, будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду, что требует осторожности при нахождении на открытых пространствах. Температурный фон останется умеренно теплым, до 19 градусов тепла. Пассажиры некоторых рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом смогут проходить регистрацию и посадку с помощью биометрии. Эксперимент начнется 1 июня и продлится до апреля следующего года. Новая система будет работать на рейсах Аэрофлота через аэропорты Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии пассажиры также смогут пройти в зону вылета и к выходу на посадку. Во время тестирования специалисты оценят, как цифровая идентификация работает в гражданской авиации. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центра Банка России, на четверг курс доллара составляет 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 73 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 15 и облачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: Утренний трафик в Ростове Яндекс.Карты оценивает на 3 балла. На улицах города местами затруднения. Есть небольшой затор на проспекте Стачки от улицы Кулагина до Портовой. Здесь вы потеряете около 20 минут. На 15 минут задержитесь на Малиновского, Всесоюзная от 2-й Краснодарской до Портовой. На проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина задержитесь на 10 минут. И 5 минут простоите на Шабалдаево, Стадионное от проспекта Ленина до Целиноградской улице. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: СК-10.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
9: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Ростов 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об искусстве. Во Франции появится документальный сериал об ограблении Лувра, случившемся в октябре прошлого года. В основу проекта ляжет книга «Руки прочь от Лувра», которую опубликовали 27 мая. В ней трое журналистов расследуют громкое преступление. Права на киноадаптацию книги купили одновременно продакшн-компания «Iconoclast» и продюсеры из Великобритании. «Iconoclast» намерена выпустить полнометражный художественный фильм об ограблении музея. Режиссером картины станет Ромен Гаврас. Когда проекты выйдут на экраны, пока что не ясно. Книгу написали журналисты Жан-Мишель Декужи, Жереме Фамле и Николя Торен. Они рассказали, как 19 октября грабители проникли в галерею Аполло и украли королевские драгоценности на сумму 88 миллионов евро. Дерзкая кража вызвала международный шок и спровоцировала кризис внутри Лувра. В конечном итоге в самом посещаемом музее мира сменился президент. Само же преступление, как пишут журналисты, превратилась в сложную загадку, головоломку, которая повергает следователей в полное непонимание. Это ограбление, по мнению авторов книги, демонстрирует, что кража произведений искусства стала для многих преступников просто еще одним видом бизнеса и лишилась сакрального значения.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Петра. В 2007 году организация New Open World Corporation составила список новых чудес света. В него вошли 7 архитектурных сооружений, находящихся в разных частях земного шара. Слово «новый» в данном случае вовсе не указывает на то, что создано то или иное чудо было недавно. Например, расположенный на территории современной Иордании древний город Петра, также входящий в список новых чудес света, был построен более 2000 лет назад. Название Петра переводится как «камень». И действительно, сам город, дома, храмы и склепы был высечен из каменных глыб. Создатели его — набатеи, арабское кочевое племя, осевшее здесь еще до нашей эры. У историков до сих пор возникает вопрос, почему для постройки города была выбрана именно эта труднодоступная местность, со всех сторон окруженная скалами? Самый очевидный ответ содержится как раз в самом вопросе. Скорее всего, именно неприступность и привлекла набатеев. Они намеренно возвели Петру в хорошо защищенном месте, расположенном к тому же на пересечении важнейших торговых путей, соединявших Китай и Индию с Египтом, Сирией, Грецией и Римом. Попасть в город можно лишь через узкое извилистое ущелье Сик. По преданию, появилось оно, когда Моисей, выводивший евреев из египетского плена, ударил посохом о скалу, после чего из нее забил источник, напоивший 600 тысяч человек. А поскольку посох Моисея не был идеально прямым, то и дорога получилась извилистой. Но вернемся к самой Петре. Сотни лет торговля приносила жителям города несметные богатства. Однако после того, как римляне открыли морские торговые пути, столица набатеев опустела, и великолепный город в скалах превратился в легенду. В 19 веке Петру снова открыл швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Бургхард. Готовясь к путешествию, он долгое время под видом мусульманского паломника жил в Сирии, изучая арабский язык и культуру. Говорят, что проводники-бедуины согласились отвезти его к древней столице лишь потому, что действительно приняли его за настоящего паломника. В наши дни Петра считается главной достопримечательностью Иордании. Посмотреть на нее ежегодно приезжает около 500 000 туристов. А для местных жителей бедуинов город снова стал центром торговли. Правда, теперь в лидерах продаж здесь уже не шелка и специи, а сувениры, зачастую сделанные из местного камня, что особенно ценятся туристами. Знающие люди советуют приезжать в Петру ранним утром или же на закате. Во-первых, что логично, в это время суток в городе не слишком жарко. А во-вторых, говорят, что именно на рассвете и во время заката древняя столица набатеев выглядит особенно впечатляюще, так как из-за преломления солнечных лучей стены Петры окрашиваются в сказочный розовый цвет.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

weather girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
6: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
5: Все отключаю, экономим.
6: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
5: Комплектом?
6: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
5: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
7: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
8: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Она любила красивую жизнь.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.datnefti.ru.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
12: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера. Каждый день. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+. Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: 31 мая. В эмбарго. В рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно, электро. И новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречний вкус в музиці. В Ростові 9 утра.
1: Новості.
2: З новостями Олександр Фадзіїв. Доброе утро. США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузским проливом. В американской администрации полагают, что КСИР использует эту структуру для вымогательства средств за проход судов. Кроме того, Вашингтон пригрозил ввести рестрикции в отношении лиц, взаимодействующих с управлением по контролю за Персидским заливом Ирана, говорится в заявлении Минфина США. В правительстве обсуждается возможность введения ограничений на экспорт не только бензина, но также дизельного и авиационного топлива. Этот вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака, однако окончательное решение пока не принято, пишут «Известия». Продолжать постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручено Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Минфину. Это поможет координировать действия между федеральными ведомствами и отраслевыми компаниями, а также при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагирования, отметил Новак. Между тем, на отдельных АЗС в центральных регионах страны возникли сложности с отпуском топлива автомобилистам. С 1 июня жители Ростовской области смогут подать заявление на получение новой ежегодной семейной выплаты. Мера социальной поддержки предназначена для семей с невысокими доходами, сообщает СФР по Ростовской области. Право на выплату имеют работающие родители, опекуны, попечители и семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет. Для получения выплаты средний душевой доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум в регионе. Также при рассмотрении заявления учитываются доходы семьи за прошлый год. Госэкспертиза согласовала проект моста к Зеленому острову в Ростове-на-Дону. Сейчас там находится один из официальных пляжей города. Добраться до него можно только в теплый сезон по понтонному мосту. Планируемая длина моста 170 метров. Дорогу сделают двухполосной с тротуарами. Лето этого года станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шемраева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. При этом в 2027 году россияне работали 63 дня, а выходных у них было 29. Наибольшая нагрузка в этом году ожидается в июле, который вместит в себя 23 рабочих дня при 8 выходных. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на четверг курс доллара составляет 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 73 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 17 и малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. Вот некоторые из них. Малиновского, Всесоюзная, от 2-й Краснодарской до Портовой. Здесь вы задержитесь на 15 минут. 10 минут потеряете на проспекте Стачки от Спартаковской до Портовой. Столько же времени потратите и на Малиновского от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки. И 5 минут простоите на улице Нансена Юг от Буденновского проспекта до проспекта Михаила Нагибина. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 км. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
6: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Новый фильм японского режиссера Киёси Куросавы «Самурай и пленник» выйдет в российский прокат 30 июля. Основой для ленты стал одноименный роман Ханобу Йонидзавы. Действие происходит в феодальной Японии 16 века. Сюжет разворачивается во время осады замка. Внутри здания происходит убийство. Самурай Араки при помощи своего пленника военного стратега Куроды должен найти преступника и при этом выжить. Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы. Критики благосклонно оценили фильм 93% на Rotten Tomatoes. На стрим-сервисе Prime Video появился первый сезон сериала «Паук Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли. Проект рассказывает о частном сыщике, который борется с преступностью в Нью-Йорке 30-х годов прошлого века. В сериале также снимались Ламорн Моррис, Брэндон Глисон, Джек Хьюстон и Ли Цзюн Ли. Создателями выступили Орен Узел и Стив Лайтфуд. «Нуар» доступен в черно-белом и цветном вариантах.

меню. На радио Монте-Карло. Сегодня Фрэнсис Форд Коппола – это знаменитый режиссер, сценарист, продюсер, винодел и владелец сети отелей. А в далеком 1972 году глава Paramount Pictures Роберт Эванс искал молодого, не особо знаменитого, а значит и недорогого режиссера для съемок «Крестного отца». Но основное требование, которое выдвигалось при поиске кандидатуры – итальянское происхождение. По мнению Эванса, только истинный итальянец смог бы передать жизнь семьи настолько реально, чтобы зритель смог буквально ощутить запах спагетти. Будущее показало, что Коппола соответствовал этому требованию в полной мере. В его фильме еда занимает ничуть не меньшее место, чем разборки мафии. В одной из сцен телохранитель-кулинар Клеменса неторопливо учит юного Майкла Корлеоне готовить пасту. Гангстер наставляет никогда не забывать про чеснок, оливковое масло, натуральный томатный соус и секретный ингредиент – щепотку сахара. Впоследствии Фрэнсис Форд Коппола так рассказывал о работе над этим эпизодом. «Помню, я сделал запись в сценарии по поводу приготовления соуса. Для начала надо подрумянить чеснок». Увидев эту запись, Марио Пьюзо, по чьей книге снимали фильм, решительно зачеркнул написанное и написал: «Для начала надо зажарить чеснок. Гангстеры не подрумянивают». Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Радио Монте-Карло.

0: bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Ooh, tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bam, boom, bop, bam, boom.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутебанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
11: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
12: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: СК-10.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
9: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: friend.
1: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Монте-Карло».

0: все Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 10 утра.
2: Новости.
3: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Российско-американская инициатива по регулированию конфликта на Украине буксует из-за отсутствия у Киева воли к миру и постоянного стремления к эскалации, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом он сказал на неформальной встрече секретарей Советов безопасности в формате СНГ в рамках первого международного форума по безопасности. Ранее замглава МИД России Сергей Рябков заявил, что рамки договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, пора наполнять конкретикой. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом, сообщает ТАСС. Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет, установке новых агрегатов. Частый техосмотр требуется служебным автомобилям. Проверки подлежат тормозам, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и системы безопасности. Вчера в Таганроге из-за сильного ветра объявляли штормовое предупреждение. Ураган обрывал ветви и линии электропередач. В службу спасения поступило более 3000 звонков. Горожане массово жаловались на отключение света и упавшие деревья. Глава администрации Светлана Камбулова сообщила, что было повреждено более 15 машин. Аварийные бригады энергетиков принимают меры по восстановлению электроснабжения. Работа ведется и будет продолжаться в круглосуточном режиме. По данным российского независимого аналитического агентства «Промрейтинг», в 2025 году значительная часть жителей Ростовской области имела доходы ниже прожиточного минимума. Для работающих граждан этот порог в отчетном периоде составлял 19 329 рублей. В целом по России число граждан с низкими доходами в прошлом году составил 9 700 000 человек. При этом отмечается положительная динамика на общероссийском уровне. Количество людей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на 6% по сравнению с 2024 годом и на 20% относительно показателей 2023 года. В России растет спрос на строительство частных домов, пишет газета «РУС» со ссылкой на экспертов. Специалисты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами: развитием ипотечных инструментов, стремлением семей к владению более просторным жильем и растущим интересом к индивидуальным форматам проживания. Только за первые три месяца этого года на возведение частных объектов выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на четверг курс доллара составляет 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 73 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 16 и облачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города местами затруднения. На Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Пушкинской улицы простоите около 15 минут. 10 минут потратите на Мадаяна от остановки Сады до улицы Доватора. На Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой столько же задержитесь. И придется немного сбавить скорость на Минжинского от троллейбусной улицы до улицы Пановой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ВОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Турция сохранила третье место в международном рейтинге стран с наибольшим количеством чистых пляжей. По данным Фонда экологического образования, в нынешнем сезоне количество турецких пляжей, достойных престижного голубого флага, увеличилось до 580. Лидируют в списке по числу флагов по-прежнему Испания и Греция. Наибольшее количество пляжей с голубыми флагами в Турции находится в Анталии – 232 объекта. Также значительное число сертифицированных пляжей сосредоточено в провинциях Мугла и Измир, получивших 113 и 60 знаков отличия соответственно. Помимо пляжных зон, флаги получили объекты морского транспорта и инфраструктуры. В список вошли 30 яхтенных марин и ряд туристических судов. Напомню, для получения престижного экологического статуса объекты должны соответствовать 33 критериям, которые включают контроль качества воды, обеспечение безопасности и выполнение требований по защите окружающей среды. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твилл назвали самые подорожавшие направления летнего отдыха в России. На первом месте в списке оказался кубанский курорт Джимите, где средняя цена ночи выросла на 137% по сравнению с летом 2025 года. На втором месте разместился волжский курорт Дубовка, где рост составил 106%, на третьем – поселок Черноморское в Крыму, где стоимость ночи увеличилась на 61%. В десятку направлений с резким ростом стоимости проживания летом также вошли города Саки и Алматы, Лушта в Крыму, город Майкоп в Адыгее, село Лермонтово, город Горячий Ключ и поселок Пересыпь в Краснодарском крае.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+. 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая «Эмбарго» «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru 6+.
3: ООО «Радарио», ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. 16% россиян считают, что ключевую роль в доставке будущего сыграют роботы-курьеры, которые привозят товар прямо к двери. Это следует из исследования. Столько же, а именно 16%, делают ставку на умные постаматы рядом с домом, которые автоматически пополняются нужными товарами. 15% полагают, что доставка останется похожей на нынешнюю, но станет заметно быстрее. 13% опрошенных связывают будущее доставки с небом. 57% россиян готовы получать заказы по воздуху, если так будет быстрее. При этом 40% из них хотели бы получить заказ именно там, где находится в момент доставки – в офисе, в парке или во время поездки по городу. Для 13% важна экологичность, использование электротранспорта, роботов, малых аэроперевозок и сокращение упаковки. Еще 6% ожидают сервисы, которые будут предугадывать потребности и привозить нужные товары автоматически. Главный критерий доставки будущего – доступность. Почти половина опрошенных хотят получать заказ вне зависимости от расстояния и места.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чаби Чекер. Let's twist again. Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Квартиру

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Радио «Монт».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп-39» в центре Ростова на Шаумяна-39. Бронируйте 28-28-088.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ВОЗ СС «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Греческий остров Марки в Ионическом море выставили на продажу за 247 тысяч евро. Это примерно 20 миллионов рублей. Остров выставляли на продажу еще в 2022 году. Тогда его стоимость оценивали примерно в 8 миллионов евро. Однако покупателей так и не нашлось. Оказалось, что покупку острова сложно назвать выгодным предложением, даже несмотря на сравнительно небольшую стоимость. Помимо почти 250 тысяч евро за сам остров, потенциальному покупателю придется выплатить примерно 20 миллионов евро долгов и налогов. Кроме того, Марки – необитаемый остров. Его большая часть находится в природоохранной зоне, из-за чего строительство гостиниц, курортов и другой инфраструктуры возможно только после сложной процедуры согласования. Фактически использовать остров сейчас можно в основном для сельского хозяйства. При этом будущему владельцу придется самостоятельно решать вопросы с электричеством, водоснабжением и утилизации отходов. Один из самых популярных туристических маршрутов – Кругобайкальскую железную дорогу – временно закрыли для посещения. Ограничения ввели в Прибайкальском национальном парке из-за массового выхода медведей. Как сообщили в заповедном Прибайкалье, в конце мая хищники традиционно спускаются ближе к воде и железнодорожным путям в поисках первой травы. Чаще всего к людям выходят молодые самцы, поведение которых специалисты называют особенно непредсказуемым и потенциально опасным. По данным сотрудников нацпарка, на участке протяженностью около 70 километров зафиксировали 39 медведей, что стало рекордным показателем за последние 8 лет наблюдений. Среди них 8 одиночных особей и 31 медведица с медвежатами.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Big Major Кей.
2: В одном из самых живописных и приятных мест на Земле, на Багамах, находится очень необычный остров – Big Major Кей. Его можно было бы назвать необитаемым, если бы не стадо одичавших свиней, которые там живут и, надо сказать, очень неплохо себя чувствуют. Как так получилось, никто доподлинно не знает. Есть как минимум три версии появления парнокопытных на Big Major Кей, которые, кстати, также называют Big Beach. Согласно первой, животных на острове припрятали то ли пираты, то ли просто матросы какого-то корабля. Они должны были вернуться за хрюшками, но не случилось. По второй версии, домашние животные выжили после кораблекрушения и сумели доплыть до острова. По третьей, животных специально поселили на остров, чтобы сделать из него туристическую достопримечательность. Как бы то ни было, парнокопытным на острове понравилось, и они стали вести праздную жизнь обычных отдыхающих. Свинки с удовольствием копаются в песке на солнцепёке, спят в тенечке и купаются в прозрачной теплой воде. А завидев лодку с туристами, бросают все и плывут прямо к ней, ведь туристы всегда привозят с собой какие-нибудь вкусности. А некоторые особо резвые индивидуумы даже запрыгивают ради них в лодку, благо людей они совсем не боятся. Мировую славу острову свиней в 2009 году принес фотограф Эрик Чанг, который сделал серию снимков забавных плавающих хрюшек. С тех пор поток туристов, желающих пообщаться с симпатичными местными обитателями Big Major Кей, не прекращается.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
6: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
7: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 Агент. Более подробная информация.

0: Информация на сайте a7.ru.
1: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальное путешествие по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП-банк Private Banking на otpbank.ru.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею,

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении дня в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность, возможен небольшой дождь и плюс 18 на термометрах.
2: Реклама. 31 мая в Эмбарго в рамках Йога Юга Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этноэлектро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
3: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд Маха в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СС-Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Вышел трейлер фильма «Спа Уикенд», в котором снялись Анна Фэрис, Айла Фишер, Лесли Манн и Мишель Бютё. Фэрис, Манн и Бютё сыграли трех подруг, каждая из которых сталкивается со сложностями в жизни. Одна вечно занята на работе и не находит времени на личную жизнь, другую бросил муж, третья сама решила расстаться со своим партнером. Женщина решает, что им пора отдохнуть, и планирует выходные на спа-курорте. Там к ним присоединяется четвертая подруга, безбашенная Мел в исполнении Айлы Фишер. Вместе героини посещают йога-классы, ходят на массаж и переосмысливают жизнь. Режиссерами и сценаристами комедии выступили Джон Лукас и Скотт Мур, известные по фильму «Очень плохие мамочки». Производством картины занимались Black Bear Pictures и TM Todd. Релиз ленты в зарубежном прокате запланирован на 21 августа. Студия А24 представила первый тизер фильма «Prime Time» с Робертом Паттинсоном, основанного на реальных событиях. Премьера ожидается осенью этого года. Паттинсон сыграет журналиста Криса Хансена, который 3 года вел шоу «Поймать хищника», посвященное поимку преступников. Действие в картине развернется 20 лет назад. Паттинсон также выступил продюсером ленты, что случилось впервые в его карьере. Режиссером выступает Лэнс Оппенхайм, для которого фильм станет дебютом в полнометражном кино.

0: Радио Монте-Карло.
1: I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
11: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Вы слушаете радио Мо.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении дня в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность, возможен небольшой дождь и плюс 18 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» — «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Подавляющее число меломанов ищут в музыке аутентичность. Таковы результаты нового исследования, проведенного среди 9000 человек из 9 разных стран мира. 90% опрошенных назвали аутентичность самым важным фактором при установлении связи с артистом. 84% также заявили, что незабываемые воспоминания создаются благодаря неожиданным и незапланированным моментам. А 60% респондентов отметили особую роль живых концертов. По их мнению, это самый эффективный способ взаимодействия с любимыми музыкантами. 40% опрошенных пожаловали, что выступления артистов в последнее время стали уж слишком по сценарию, без спонтанности, а каждый третий участник исследования признался, что не может позволить себе посетить концерты любимых исполнителей. Сейчас стриминги захватили и артисты до такой степени, что Apple Music начал помечать нейросетевые треки, а Spotify, наоборот, живых музыкантов. Но, похоже, настоящим артистам бояться нечего. Возможно, люди и послушают сгенерированную песню, но вряд ли будут фанатеть от ее автора, не говоря уж о живых выступлениях. Именно это приносит основной доход артистам. Правда, сейчас концертная сфера переживает не лучшие времена. В США музыканты друг за другом отменяют туры. Это явление получило название «эпидемия синих точек». Так или иначе, успех артиста зависит не от одной успешной песни, а от верной фан-базы, что все еще остается человеческой работой.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении дня в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18.

0: до 20 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность, возможен небольшой дождь и плюс 18 на термометрах.
1: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
7: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
1: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно, электро. И новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
8: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про знаменитости. Стали известны детали скандального увольнения Тома Харди из актерского состава сериала Paramount Plus «Гангстерленд». Инсайдеры, опрошенные журналистами, утверждают, что поведение актера на съемочной площадке второго сезона становилось все более деструктивным и вызывающим. По словам источников, Харди часами отказывался выходить из своего трейлера, из-за чего остальные звезды были вынуждены подолгу ждать его появления на площадке. Кроме того, он систематически опаздывал и регулярно давал непрошенные замечания по сценарию и настаивал на изменении диалогов прямо во время съемок. Один из собеседников охарактеризовал задержки как сознательную демонстрацию влияния. Ранее источники уже сообщали, что Том Харди был также недоволен постепенной трансформацией шоу. Проект, изначально сосредоточенный на его персонаже, все больше превращался в драму, где на первый план выходили Хелен Миррен и Пирс Броснан. Ситуация, впрочем, не выглядит уникальной. За Харди давно тянется шлейф репутационных издержек, связанных со сложным характером на площадке.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Киёмидзу Дэра. Один из самых известных буддийских храмовых комплексов в Японии, а также главная достопримечательность города Киото – Киёмидзу Дэра, что переводится как «храм чистой воды». Свое имя комплекс получил благодаря небольшому водопаду, находящемуся на его территории. Считается, что вода в нем обладает целебными свойствами, а три струи, стекающие в специальный водоем, дарят посетителям храма здоровье, долголетие и ум. По легенде, основан Киёмидзу Дэра был в 8 веке монахом по имени Энтин. Во сне ему явилась бодхисаттва Тысячерукая Канон и приказала поселиться вблизи водопада. Энтин не мог ее ослушаться и заложил на склонах гор монашеское поселение. Главный же храм на Атова был построен по приказу сёгуна Саканоуэ но Тамурамару. По одной из легенд, таким образом сёгун отблагодарил бодхисаттву за исцеление своей жены, а по другой просил у Канон прощения за то, что во время охоты убил в местных лесах оленя. За века своего существования постройки храмового комплекса не раз разрушались во время междоусобных войн и набегов из другого монастыря Инрякудзи, с которым враждовали обитатели Киёмидзу Дэра. Однако здания почитаемого многими святилища каждый раз восстанавливались, и храмовый комплекс снова начинал действовать. Его современные строения относятся к середине 17 века. Киёмидзу Дэра не раз упоминался в произведениях японской классической литературы и много веков оставался центром паломничества и одним из самых популярных храмов страны восходящего солнца. Многие, веря в целительные свойства местного водопада, приходили и до сих пор приходят сюда просить у бодхисаттвы Канон даровать им здоровье. Кто-то записывает свои желания на листочках бумаги и привязывает их к деревьям. Есть и такие, кто ищет в Киёмидзу Дэра счастье в личной жизни. Ведь по легенде в храмовом комплексе обитает Окунинуси но Микото, божество, покровительствующее браку и любви. Чтобы обратиться к нему со своей просьбой, якобы нужно пройти с закрытыми глазами между двумя камнями, мысленно повторяя свое желание. В наши дни Киёмидзу Дэра, ставший в 2007 году одним из 14 финалистов конкурса «Семь новых чудес света», организованного швейцарским правительственным фондом, ежедневно посещают тысячи паломников и туристов со всего мира.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
17: Анри Сальвадор. Верте компанио.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно с прояснениями до 13 градусов тепла. Завтра в городе возможен небольшой дождь, утром плюс 14, днем до 18 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «SZ Free House».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «SZ Free House» составит доганус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.
3: Здравствуйте, меня зовут Софи Элспекстер, специально для радио Монте-Карло.
4: You've

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
2: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. 99-летняя Полин Кен, известная в соцсетях как «Гангстер Гранни», попала в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, совершающий краудсерфинг на концерте. В интернете Кен прославилась благодаря видео своего внука Росси Смита, у которого почти 25 миллионов подписчиков в ТикТок. Впервые они стали вирусными еще в 2013 году. Тогда Смит снял ролик, где блокирует баскетбольный бросок своей бабушки. Новый рекорд Кен установила на концерте кантри-исполнителя Брентли Гилберда в Беллвилле, штат Техас. Музыкант представил ее со сцены, после чего 99-летнюю женщину передали над толпой на чем-то вроде каталки. Ее внук поблагодарил 20 тысяч зрителей, которые помогли установить рекорд. В 2022 году Кен рассказала, что поздняя популярность в интернете стала для нее неожиданностью. В Петербурге завершилась акция «Дорогу амфибиям», во время которой волонтеры помогали жабам и лягушкам мигрировать. Об этом сообщил городской комитет по природопользованию. Как пояснили в ведомстве, акция проходит в районе мелководья Сестровецкого разлива. С апреля до середины мая местные лягушки и жабы направляются к разливу для откладки икры. В этом им помогают волонтеры. Они переносят жаб через участок автомобильной дороги от шалаша Ленина до Глухого озера. Участники акции устанавливают временную сетку, где ловят амфибии, а затем помогают им пересечь дорогу. Иногда их скапливают так много, что для транзита используют ведра. Волонтеры надевают светоотражающие жилеты и тканевые перчатки. Им также выдают бланки учета. I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победители ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно с прояснениями, до 13 градусов тепла. Завтра в городе возможен небольшой дождь, утром плюс 14, днем до 18 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ был завизирован на проходящем Подмосковье международном форуме по безопасности. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу рассказал, что взаимодействие с Россией имеет для страны важное значение. Он отметил, что страны Запада должны разморозить заблокированные афганские активы. По словам Шойгу, Запад в полной мере должен признать свою полноту ответственности за свое 20-летнее присутствие в Афганистане и взять на себя все бремя постконфликтного восстановления страны. На заседании Заксобрания Ростовской области депутаты приняли поправки, расширяющие перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Согласно им, матери героини смогут получить бесплатную юридическую помощь. Спикер Донского парламента Александр Ищенко подчеркнул, что это уже третье законодательное решение Ростовской области с начала года, которое касается матерей героинь. Напомню, что звание «Мать героини» является высшей степенью отличия для родивших и воспитавших 10 и более детей. Сегодня в Ростовской области прошли торжества, посвященные Дню пограничника. Мероприятие принял участие замгубернатора региона Дмитрий Водолацкий. Он напомнил, что 85 лет назад первыми вступили в бой с войсками фашистской Германии именно советские пограничники. Жители области высоко ценят вклад воинов-пограничников в обеспечение территориальной целостности России, защиту южных рубежей и сохранение стабильности на Дону. По поручению главы региона Юрия Слюсаря Дмитрий Водолацкий вручил областные награды и поощрения сотрудникам пограничного управления. В России растет интерес к приключенческому туризму. Так называются активные поездки на природу без сложных восхождений, экстремальных нагрузок. Как рассказали в ассоциации туроператоров, путешественники все чаще выбирают маршруты, где можно совместить движение, яркие впечатления и комфортный уровень подготовки. Более доступными стали горные походы. Теперь в них отправляются не только спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. Самым популярным направлением остается Северный Кавказ. По данным Центробанка России, курс доллара 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. В Ростове 19, тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшой дождь, плюс 22. Днем облачно, небольшой дождь, плюс 18. Это все к этой минуте, а развитие событий ровно через час.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 5 баллов. Движение плотное на Малиновского от проспекта Стачки до Портовой простоит около 20 минут, как от Красноармейского, от Театрального проспекта до Университетского переулка. Проспект Соколова задерживает от Гагарина до Большой Садовой, Королёва от автоцентра до улицы Вавилова. Перегружены Красноармейская улица к ЖД вокзалу, Гвардейской площади, Малиновского в сторону КПЗ. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 км. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 0785.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: СК-10.
8: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213. 0+.
7: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
10: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
11: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. В сети стали доступны первые реакции критиков на хоррор «За кулис реальности» студии А24. На данный момент рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 84%. Обозреватели отмечают пугающую структуру, актерские работы сравнивают картину с «Ведьмой из Блэр» и «Аннигиляцией». Режиссером ленты выступил 20-летний дебютант Кен Парсонс, самый молодой постановщик в истории А24. Главные роли исполнили номинанты на «Оскар» Ренате Райнсве и Чиветель Эджофор. Фильм основан на одноименном веб-сериале. Действие разворачивается в криминальном пространстве, которое напоминает офисное помещение. Главная героиня, психотерапевтка, должна найти в закулисье своего пациента и выбраться оттуда живой. В России закулисье реальности стартует 4 июня. В сети появились первые отзывы об одном из самых загадочных проектов этого лета — фантастическом триллере Стивена Спилберга «День разоблачения». Журналисты и критики, успевшие посетить предварительные показы картины студии Universal, практически единодушны. Режиссер снял один из сильнейших фильмов за последние годы. Судя по первым впечатлениям, один из главных летних релизов готовится стать не просто кассовым хитом, но и заметным художественным высказыванием. Премьера «Дня разоблачения» состоится в ближайшие недели. Детали сюжета по-прежнему держатся в строжайшем секрете. Критики в унисон советуют зрителям не изучать трейлеры, чтобы сохранить эффект неожиданности.

0: суфле панкейки.
1: Аниме Макото Синкая «Твое имя» — это история парни Таки из Токио, который случайно меняется телами с девушкой из провинции Мицухой. Со временем они влюбляются друг в друга. А когда необычная связь прерывается, главный герой начинает поиски подруги. В одном из кадров аниме Мицуха заказывает себе симпатичные пышные блинчики с начинками. Это суфле-панкейки – десерт, покоривший сердца сладкоежек по всему миру. Родом из Японии, эти блинчики распространились в США, и сейчас там есть целые кафе, посвященные этому блюду. В некоторых городах России тоже можно найти рестораны, где пекут японские панкейки. Их особенность – в пышной воздушной форме, из-за чего блинчики внешне напоминают облака. Секрет суфле-панкейков в тесте. Для его приготовления пшеничную муку смешивают с кукурузным крахмалом, а белки яиц и сахар доводят до состояния меренги. Ингредиенты аккуратно смешивают с желтками, молоком и разрыхлителем, а получившуюся смесь переливают на раскаленную сковороду в специальные кольца. Так у будущих блинчиков получается четкая форма, а тесто расширяется не в стороны, а вверх. Готовые суфле-панкейки буквально колышутся в разные стороны, как желе. Настолько воздушными они получаются. Корочка запекается и становится более плотной, а начинка остается тающей и нежной. Блинчики подают с мороженым, карамелью, фруктами или кубиком сливочного масла. Суфле-панкейки отлично подойдут как завтрак или просто как роскошный десерт.
0: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
7: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
6: Все отключаю. Экономим.
7: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
6: Комплектом?
7: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
6: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
8: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
9: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
16: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
17: Срочно чули. Утечка, заказы горят.
18: Помогите найти зубастого продажника.
19: Мне очень нужен четкий программист.
20: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
21: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
22: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
23: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
24: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
25: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: be me. Ours is just a little sorrow tour.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли. Good luck, chum.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный, в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости? В
13: столько
12: богатстве.
13: Условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно с прояснениями, до 13 градусов тепла. Завтра в городе возможен небольшой дождь, утром плюс 14, днем до 18 градусов тепла. Ветер западный, 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС-Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе до конца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Минцифра готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Лебедев. Сейчас министерство обсуждает конкретные предложения, которые могут войти в новый комплекс мер. Всего федеральное ведомство уже подготовили больше 40 инициатив. По словам Лебедева, представить новые решения рассчитывают в ближайшее время. При этом второй пакет мер против кибермошенников уже готов к окончательному утверждению. Донской парламент принял два закона, касающихся утверждения соглашения, которые Ростовская область заключила с Донецкой Народной и Луганской Народной Республиками. Они закрепляют официальное местоположение общей границы между Донским регионом и воссоединенными территориями, сообщает Управление по информационной политике Заксобрания. Ранее Ростовская область подписала и утвердила аналогичные документы со всеми другими регионами-соседями – с Краснодарским, Ставропольским краями, Волгоградской, Воронежской областями и Республикой Калмыкия. Градостроительный совет Ростовской области рассмотрел проекты развития благоустройства территории. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жилищное строительство в формате комплексного развития территории в границах Большого Ростова с учетом Батайска, Аксайского и Мясниковского районов. Еще один вопрос, поднятый на градсовете. Здесь наблюдается особая активность инвесторов, локация привлекательна. Губернатор поручил специалистам подготовить мастер-план. Это нужно и для самих инвесторов, чтобы они видели не только развитие своего участка, но и как в целом будет обустроена территория. Также эксперты рассмотрели концепции благоустройства территории на Береговой, у спуска с Ворошиловского моста. Россияне смогут открыть до 20 карт в одном банке. Об этом сообщил глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский. По его словам, такой лимит предусмотрен в новом пакете мер против телефонных и интернет-мошенников. Ранее предлагалось разрешить одному человеку не больше 5 карт в одной кредитной организации. Теперь от этого ограничения решили отказаться. При этом всего у россиянина по-прежнему сможет быть не больше 20 банковских карт. По данным Центробанка России, курс доллара 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. В Ростове 19 тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшой дождь и до плюс 18. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.

0: Ка-чинг. Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону оценивается в 6 баллов. Движение затруднено на Малиновского от 339-й стрелковой дивизии до Портовой. Простоите около получаса. Красноармейская задержит от Театрального проспекта до Университетского переулка, Вятская, Чурбакова до Днепровского переулка. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон +7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СС-Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Sotheby's выставит на торге один из крупнейших, наиболее полных скелетов тираннозавра, когда-либо найденных. Экземпляр возрастом 67 миллионов лет получил прозвище «Газ». Он станет главным лотом аукциона «Естественная история», который пройдет 14 июля в Нью-Йорке. По оценкам Sotheby's, скелет может уйти с молотка за 20-30 миллионов долларов. Это самая высокая предварительная оценка, когда-либо установленная для скелета динозавра. Останки нашли в округе Хардинг, Южной Дакоте, на территории ранчо покойного Гэри Гасса Ликинга. До этого он несколько лет находил на своей земле небольшие фрагменты костей, зубов и предполагал, что там может находиться более значимая находка. Раскопки продолжились три летних сезона с 2021 по 2023 год. После этого останки отправили в лабораторию, где их очистили, идентифицировали и каталогизировали. Скелет назвали в честь Ликинга, который умер через год после начала работ. Всего Газ включает 183 ископаемых костных элемента, в том числе хорошо сохранившийся череп, две стопы и редкий набор плечевых костей. По данным Sotheby's, скелет сохранился примерно на 63%. На части костей видны следы заживших переломов и укусов. Рекордом для окаменелости динозавра на аукционе пока остается продажа скелета стегозавра Apex. В 2024 его продали на Sotheby's за 44 миллиона долларов.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Акунасима.
2: В 20 минутах на пароме от японского города Такихара находится остров Окунасима, который неофициально еще называют «островом кроликов». Еще в конце 19 века этот островок ничем особенным не выделялся среди других кусочков суши во внутреннем Японском море. Но в 30-х годах прошлого века на Окунасиме создали секретный центр по производству химического оружия, после чего остров исчез со всех карт, и до конца Второй мировой картографы тщательно скрывали само его существование. Впрочем, совсем не этим знаменит сегодня остров Окунасима, а тем, что там обитает большая популяция диких кроликов, которые совсем не боятся людей, даже наоборот, с удовольствием подходят к рукам в обмен на какое-нибудь лакомство. Как на острове появились кролики, точно неизвестно. По одной из версий, их в качестве подопытных животных завезли еще военные. По другой, зверьков на остров высадили школьники, увлеченные биологией. Один факт неоспорим. У ушастых на острове не оказалось врагов, а потому их количество начало быстро расти. Сейчас на Окунасиме живет около 900 пушистых зверьков, за которыми присматривают ветеринары. А чтобы и дальше с кроликами ничего не произошло, туристам запрещено привозить с собой кошек и собак.
0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно с прояснениями до 13 градусов тепла. Завтра в городе возможен небольшой дождь, утром плюс 14, днем до 18 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10. Клево. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
7: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 7 часов вечера.
2: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Сейчас отрабатывается механизм, Министерство здравоохранения разрабатывает этот законопроект. Она напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч рублей. В Ростове пройдут массовые отключения света, предупреждает компания «Дунэнерго». Завтра с 9 утра до 17 часов отключения пройдут по Козлово, Нефедово, Братский, Доломановский, Балакирево, 1-я, 2-я кольцевая, Профсоюзная, Рабочая площадь Степана Разина, Скачково, Олимпийский, Чапаевская, Ясная. С 1 июня в городе Ростове будет открыт купальный сезон, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации, старт нового сезона купания ознаменует День безопасности на воде. Мероприятие состоится 1 июня в 11 часов на территории пляжа Левобережной на улице Левобережной. В программе Дня безопасности на воде лекция о правилах безопасного поведения, мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему на воде и практические занятия. Также будет показана работа водолазов-спасателей и продемонстрирована специальная спасательная техника оборудования. Россиянам могут разрешить устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Такую поправку рассматривают в рамках нового пакета мер против мошенников. Изначально звонки за границы предлагалось отключать автоматически. Теперь абоненты смогут сами решать, блокировать такие вызовы или нет. При этом снять установленный самозапрет можно будет только при личном обращении в МФЦ. По данным Центробанка России, курс доллара 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. В Ростове 19, тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшой дождь, плюс 18. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на Береговой от Ворошиловского проспекта до Красноармейской улицы простоит не менее получаса. Красноармейская задержит от Театрального проспекта до Университетского переулка, проспект Михаила Нагибина, от площади Гагарина до проспекта Ленина и Ворошиловский проспект от Седова до площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exit Xlantix ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Xlantix ET в дилерском центре Exit Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85. Exit. Born for more.
3: Реклама.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: СК-10.
7: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
8: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
9: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
10: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Российские авиакомпании с начала года стали вдвое чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще их отменять. Об этом пишет «Коммерсант». Зимой сбои в расписании были связаны с сильными снегопадами, а весной с отменами рейсов на Ближний Восток. С мая на работу аэропорта влияют временные ограничения из-за атак беспилотников. Перевозчики перестраивают расписание, объединяют рейсы, а часть компаний сообщает о росте расходов. В России запустят прямые рейсы до Танзании со 2 июля. Это будет прямой перелет из Москвы до Дар-эс-Салама, фактической столицы крупнейшего города республики. Авиакомпания Air Tanzania планирует выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам-Москва-Занзибар 3 раза в неделю. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин, пишет «Комсомольская правда». Он добавил, что ведомство продолжит усилия по увеличению числа авиарейсов между Россией и другими государствами, чтобы удовлетворить потребности граждан и иностранных путешественников.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
3: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников срочно всей компанией в Bittrex24.
4: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Мэг зе Найф», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Мэг зе Найф» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Мэг зе Найф».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно с прояснениями, до 13 градусов тепла. Завтра в городе возможен небольшой дождь, утром плюс 14, днем до 18 градусов тепла. Ветер западный, 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод, автономная канализация Топас.

В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. Лето этого года станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шамраева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. Летом в прошлом году график россияне работали 63 дня, выходных было 29. Наибольшая нагрузка в этом году ожидается в июле, который вместит в себя 23 рабочих дня при 8 выходных. 17% опрошенных россиян готовы уволиться летом ради отдыха. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении газеты «РУ». Около трети сообщили, что в теплое время года им сложнее сохранять мотивацию. 27% отметили, что летом чаще чувствуют себя утомленными. Каждый пятый заявил, что их работе мешают традиционные летние развлечения – пикники, прогулки, поездки на дачу. 18% признались, что летом трудно работать из-за отпусков коллег, задачи которых приходится выполнять. В этом году 38% опрошенных планируют ограничиться стандартным оплачиваемым отпуском. Еще четверть готовы брать дополнительные выходные между праздниками и уикендами, чтобы продлить отдых.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно с прояснениями до 13 градусов тепла. Завтра в городе возможен небольшой дождь. Утром плюс 14, днем до 18 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
2: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Тея Шера, которая сняла драму «До встречи с тобой», станет режиссером фильма еще одного проекта. Картина будет основана на книге Ребекки Ярос. В центре сюжета – женщина, которая после развода возвращается в родной дом и начинает работать с известным писателем, чтобы закончить роман своей покойной прабабушки, пережившей Вторую мировую войну. В процессе работы авторы раскрывают тайны прошлого и сближаются. Сценаристом станет Араш Амаль, Ярос будет исполнительным продюсером ленты. Звезда сериала «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона» вместе со Стивом Хоуи. Проект расскажет об одиноком враче в разводе, который влюбляется в загадочную женщину. Вскоре он выясняет, что та использует силы матери природы, чтобы уничтожить мир. Герою предстоит выбрать, спасти возлюбленную или планету. Режиссером фильма выступил Николас Маккартни, известный по хоррорам «Вундеркинд» и «Соглашение». Продюсером стала Кэрри Пик. Она назвала проект отражением коллективной усталости от человечества и состояния мира, в котором люди продолжают вредить самим себе и окружающей среде.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Радио «Монт».

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 44 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ива тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
0: Ив Монтан. «La vie en rose».

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Beatles. Композицию «I'll Follow the Sun» Пол Маккартни сочинил еще до появления группы Beatles. Как вспоминал музыкант, случилось это в 59 году, когда 17-летний Пол жил с родителями в пригороде Ливерпуля. По рассказам Маккартни, этот день он хорошо запомнил. Пол тогда только начал выздоравливать после гриппа. Не желая лежать в постели, он решил поиграть на гитаре и вышел из своей спальни в гостиную. В комнате было светло, темные шторы были раскрыты, и сквозь кружевные занавески пробивались лучики солнца. Глядя на них, музыкант придумал фразу «I'll follow the sun» — «Я последую за солнцем», ставшую названием песни. Beatles, «I'll follow the sun».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: Когда во второй половине 70-х создавался проект «Санта Эсмеральда», его продюсеры Николас Скорски и Жан-Мануэль Дескарно не предполагали, что приглашенный ими вокалист Лерой Гомес окажется еще и талантливым автором песен. Именно Гомес сочинил одну из самых красивых баллад «Санта Эсмеральда» — композицию «You're My Everything». Посвящена она, само собой, женщине, возлюбленной исполнителя по имени Текила.
0: Санта Эсмеральда. You're my everything.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» в исполнении Фрэнка и Нэнси Синатры стала первым и единственным дуэтом отца и дочери, поднявшимся на вершины национальных чартов Великобритании и США. Причем главной песней Америки «Something Stupid» оставалась 4 недели подряд.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».